Борик с фарсом. А я чую, кружена округов. И с теми Борик с фарсом. Они чуют самотность, а я не чую.